хоче за озон, поздно достал зонт, это был не сон. Жар палящих языков, тварю огонь.

сейчас я попытался вам понравиться. Я меняю образ, не меняю цвет. Я меняю образ, не меняю цвет. Не трачу время фильма, это был секрет. Я приготовился из моих лет.

doktor, bez odnos, moj zajedom, a na slobodu. Ja menjaju obraz i menjaju cvet, ne traću vremena firma, je to bil sekret. Ja prijatovil stiv iz mojeg let, ja srisoval kartinu iz mojeg let. Отвези меня и потом. Отвези меня и потом. Отвези меня и потом. Потом. Встретимся потом. Я тебя люблю, это правда.

пропадают люди, а потом их лица. Если бы мы знали наши мысли, я стал бы за мостом, где у границы. Если бы я мог себя вести, листья покрыли бы меня, можешь блести. Мне казалось прав, но на месте видели.

That's my mind, that's my mind. At the same time, it's not a million. It's not coming through, it's not fading. Это типа мой друг, типа навсегда. Веду проекты, я с ними гулял. Веду блокноты, я с ними лежал. Когда все не так. Это типа мой путь, типа навсегда. Ценю родных, с утра вставал. Это легко. Я решил, проще.

просто говорил, но не впустую. Все не говорила напустую. Зима не скоро, но она наступит.